0: С Лейди Гага, Брэдли Купер. Nebo teď Taylor Swift.
1: Rádio Praha.
0: A Lenka Vahalová.
1: 107,1 FM.